0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

0: Не лишнее было бы напомнить, что самый длинный в мире поезд вышел 16 апреля 1982 года из Лондона в Париж и состоял из 32 018 вагонов.
1: Длина этого состава была такова, что когда пассажиры первых вагонов уже выходили на перроне вокзала в Париже,
0: пассажиры последних вагонов еще заканчивали посадку на платформе вокзала в Лондоне.
1: Задумайся.
2: Le trombone, ah oui, le trombone.

0: Балтика.
1: Меня не волнует. Мне важен эффект.
0: Эффект.
1: Если зритель когда-нибудь и задумается над логикой, так только на пути из кино домой. А к тому времени он уже заплатил за билеты. Альфред Хичкок.

0: провода.
1: Чип и Льдук. Ваша беспроводная радиоточка.
0: Провода, провода, проводочки служат людям везде и всегда.
2: Нет на каждой стране даже тонеси.
3: Еще раз.
4: Провода, провода, проводочки. Служат людям везде и всегда. И нет на карте страны, даже точки, не служили бы где провода.
3: Еще раз.
4: Провода, провода, проводочки. Служат людям везде.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: Это была музыка для Ольги и Клима Анохиных, отмечающих сегодня восьмую
1: радостную годовщину своего развода. А наш плейлист продолжит короткая пьеса для ночного подпольного стриптиз-бара в здании ЮНЕСКО.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Свободина. Непонятно, то ли это существительное, то ли это фамилия такая Свободина. Это мы Зуяши. Наверное, Зуя. Орехово-Зуево, может быть.
4: Зуяши.
3: Или город Зуево.
5: Алло.
3: Вот Свободина – это фамилия или это существительное?
5: Свободина – это состояние души.
3: То есть такая пришла на душу Свободина, да, такая, Свободина. Да?
5: Пришла на душу Свобода ко мне.
3: Свобода. И вот она такая не просто Свободища, она Свободинка такая, да? Вот.
4: Свободина.
3: Ну да, да, Минка. Свободина. А вот Зуиши, это Орехово-Зуево или какое-то, или что-то еще?
4: Нет,
3: есть?
4: Это Борисова.
5: Нет, Зуиши это такие как бы существа, они такие, ну, человеки немножко. Это я с мужем, вот мы Зуиши. Ну, вообще Зуяши, но как бы Зуиши тоже тогда имеют право на существование.
3: А мы Чипыльдуши.
5: А я поняла.
4: Да вы что?
5: Ребята,
4: а мы тоже знали, что Зуиши это вы. Когда мы с Андреем говорили про Зуиши, мы только вас и представляли.
3: Конечно.
5: Ого, ничего себе, ничего себе.
3: А сигнал куда пришел?
4: А он тоже, подожди, Андрей, надо выяснить. Он тоже свободен, Зуяш ваш второй.
5: А Зуяш, да, Зуяш свободен, это я как бы от него немножко свободненькая, пылилась, вот, и тоже думаю, что, ну, он свободен,
3: него,
5: а я...
3: У вас свободные отношения, вы от него, в общем-то, свободны тоже.
4: Да?
5: Нет,
3: наоборот, мы как зависимы.
4: То есть вы заняты?
5: Мы свободны, как бы, только, ну, как бы, от стереотипов, понимаете?
4: Вот,
5: там,
4: вот.
5: От...
4: Просто когда говоришь «я свободена», это подразумевает какую-то независимость, безусловно.
5: Независимость от стереотипов и там ложных суждений каких-то.
4: Правильно.
3: А что-то там...
5: Негативных эмоций.
4: И вы свободны, и он тоже свободен.
5: И он свободен.
3: А там какие-то звуки я вот слышу, то ли фортепианные, то ли гитарные.
5: А, нет? Это Джумбуш играет, Джумбуш.
4: А чем он от Зуиша отличается?
5: А, ну, Джумбуш, он турецкий инструмент такой вот.
3: А кто на нем это, Джумбуш это? Зуяш?
5: На нем Зуяш, да.
3: Зуяш и на Джумбуш.
4: Ну, давайте, пускай
3: давайте к микрофону его тащите.
4: В эфире радио Чипыльдук нам Джумбуш сыграет на Зуяше.
3: Как выглядит этот инструмент, как на нем надо... Тринчать, трындеть.
4: Только пускай он получше сыграет там, чтобы не опозориться.
5: Ну, на нем можно как на гитаре, там, или безладовом банджо, или как на дарбуке.
4: Ну, то есть лобаешь, что не попадя,
3: последнее,
4: да?
3: Последнее вот это, что было, дарбука.
5: Ну, да, можно взять так вообще, он как кастрюля выглядит, взять плов в нем говорить можно, на крайний случай.
3: Понятно.
4: Слушаем дарбуш от Зуяша Свободина.
5: Да. Алло?
4: Да, мы слушаем.
3: Мало, мало, еще чуть-чуть.
4: Еще пускай играет.
5: Музыку?
3: Да.

0: Жан Буш, Адзуяши. Свободина! Прием! Уже много! Хватит уже!
1: Стоп!
2: Да.
0: Свободина! А это здорово, мы тут помедитировали, в общем, приятно. А где это все происходит-то? Где? На Гоа или где?
2: Ага, ну почти на Гоа есть такое вот место, вот даже в России, Краснодарский край называется.
0: Точно, это да, Краснодар, наша Гоа.
2: Да. Такое местное, приезжайте.
0: А привезли-то этот джамбуш откуда?
2: Из Турции.
0: Ну чего, мы очень, ну что, спасибо. Очень музыкально, приятно, душевно.
1: Неожиданно и очень так...
0: Да, и в свободном таком полете мы пообщались со Свободиной. Ну, отлично.
2: Спасибо, мне тоже неожиданно очень было.
0: А в этом и суть.
1: Конечно.
0: Ну ладно, спасибо за такой кусок Свободины.
1: Да, Зуешам, Кибальчишам, всем привет.
0: Музицируйте дальше.
2: Всем привет.
0: Да, и привозите из каждой страны вот по такому какому-то джамбушу, чипульдуку, тандыру, бургершману.
1: Ну, бургершману обязательно.
0: Флундергендерду.
2: Кабаку.
1: Арвилджном. Счастливо.
0: Пока. Оставайтесь с нами.
2: Намасте.

probes. Rust probes.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бон, бон, бон, бон, бон, бон.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

Это была, по непроверенным данным, композиция «Я лето провел в Уругвае» по мотивам недописанного фальцет-тамбурина Рауфа Лео Карвуса. Следом за ней в нашем эфире музыкальный подарок для представительниц такой редкой профессии, как чеканщица-фальшивомонетчица.

0: Лозунг дня.
1: Хватит повторять старые ошибки. Время делать новые.

Короче.

Hope I'm so that's a funeral. I hope I'm so that's a funeral.

0: Новостью дня у радио Чипльдук.
1: С вами быть радио Чипльдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
2: Россиянами в ближайшие 3 года не придется задумываться о теме, стоит ли их продавать большая и дорогих квартирами и перебираться в более скромных жильем. Вчера глава Минэкономразвития заявила, что рыночных налогу на квартира может быть введена лишь после 3 года. Французских скоростное поездом установило новых мировым рекордами скоростью, разогнавшееся до отметку 574,8 км/ч. Оно сумело сделать этим на так называемое специально подготовленный участок скоростными трассой к востокам от Парижа. Достижения зарегистрированными представитель власть. Прежних рекорда в 515,3 км/ч была установлен других поезду в 1990-х год. Об этом сообщало Интерфаксу.
1: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка и новостях». И снова звучала немножко на музыкой об радио «Чипльдук».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

0: «Не отлынивай от аппендицита» – примерно так переводится название предыдущей композиции в нашем эфире.
1: Ну, а продолжит наш плейлист «Музыка для зарядки ленты в кассовый аппарат».

0: Не пытайтесь повторить.
1: Тадем, тадем, тадем.

0: Как-то раз в эфире. Мы вам звонили.
1: У нас все ходы записаны.
2: Алло.
3: Алло.
4: Алло.
2: Алло.
4: Андрей.
2: Да.
4: Здравствуйте. У вас на голове должна быть некая плетеная шляпа, полная свежего ветра.
2: Так.
4: Так, уже что-то тепленькое, да? Ну-ну-ну.
3: Снимите, снимите,
2: да,
3: пожалуйста.
2: Да, да.
4: Почтительно снимите шляпу.
2: Да-да-да-да-да.
3: Сняли?
4: А что-то более содержательное, чем да-да-да?
2: Чепульдук, я понимаю.
4: Ну вот.
3: То-то и оно.
4: Здравствуйте.
3: А что же это в шляпе в такой поздний час? Вы на улице, что ли?
2: Сейчас, одну секунду.
4: Судя по сонному голосу, человек на работе.
2: Да, совершенно верно.
4: Совершенно верно.
2: Я обещал вам, значит, на патефон пластинку одеть, но вот тут не получится
3: ну
2: никак.
3: Ну как же так?
2: Да.
3: Как не получится-то?
4: Звонок не засчитывается тогда.
3: Да. Ну что это вы?
2: Ну, видите, как рабочий день. После рабочего дня все патефоны. Все патефоны дома.
3: Что делать будем? Делать-то что?
4: Прикрывайте прямой эфир. Давайте что-нибудь, не знаю.
3: Ну, граммофон хотя бы.
2: Как?
3: Катушечный или что-то, что-нибудь.
2: Катушечное что-нибудь.
3: Что-нибудь катушечное. Нет, ну так не пойдет. Ну что это такое вообще?
2: Ну, видите, как работа, работа помеха.
3: Какая работа-то? Что же это за работа такая? Где можно вот так вот спать и мешать еще всем.
2: Простите, простите.
3: Ну ладно.
4: Но спите дальше тогда.
3: Хорошо, мы вас прощаем. Когда вы будете реабилитироваться?
2: Реабилитироваться можно в любое время, но после 7 часов.
3: Хорошо. В любое время после 7 часов. Тогда позвоним, не скажем. Ждите.
2: Хорошо.
4: Каждый вечер после 7 сидите с патефоном.
3: Постарайтесь без фокусов.
4: Будем слушать Deep Purple на патефоне.
3: Deep Purple, прошу, поточнее. Deep Purple. Ну все, хорошо, ладно. Расстроили, конечно, до глубины души.
4: Да, просто слов нет.
3: Ладно, все, удачи вам, здоровья, счастливо.
2: Счастливо.
4: Пока.

0: Чипальдук. Старая, добрая интернет радиостанция.
1: Добрая.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.

0: Вам, гастарбайтеры 2000-х, шлют свой горячий привет передовики труда из далеких 1970-х.
1: Слово имеет герой социалистического труда, рабочий Сафарали Мамедов.
2: Много людей мне говорили, что строитель работы очень тяжелый. Для чего тебе? Не надо. Ты возьми, выбери себе другие работы, другие профессии. Я сказал, если тяжелую, а зато почетные строители работы.
3: В 15 лет Сафарали Мамедов выбрал профессию каменщика. Ныне он бригадир, заслуженный строитель Азербайджанской ССР, герой социалистического труда, лауреат государственной премии СССР, почетный гражданин города Баку.
2: Бригадир – это считается командир производства. Бригадир выбирает это коллективы. Старший прораб, или мастер, он должен уметь командовать.
3: Портрет Сафарали Мамедова на этой звуковой странице рисуют его товарищи, коллеги по работе.
4: Мы находимся на Новобакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Владимира Ильича. Бригада Сафарали Мамедова строит коксовую установку.
5: Я с первых дней имел уважение товарищей со стороны администрации. Ну, как наш Сафарали Мамедов говорит, что здесь отказываться? Раз нужно, значит нужно. Не только ему нужно, это мне нужно, это нам нужно. Что, мы строим завод Сафарали Мамедова, что ли? Нет. Или начальнику, или там прорабу, нет. Это мы сами себе, наши дети, наши внуки будут здесь работать.
3: Дадаш Дадашев, электросварщик.
2: Если я не ошибаюсь, я знаю Дадаша 75-го года. Так, Дадаш, да? Дадаш, когда пришел к нам, он работал простым рабочим. Сегодня он поднялся сварщик 5-й разъезд. Выполняет свою дневной выработку на 110, на 115%, безотказный, воспитанный, очень дисциплинированный товарищ.
3: Дадаш, скажите, пожалуйста, какой главный урок вы получили от бригадира Сафарали Мамедова?
5: Главный урок от Сафарали Мамедова я получил, когда я видел его работу, видел его кипящую организованность в работе. Это мы строили большие амбары. Я со стороны, когда смотрел, я видел, что Сафарали Мамедович таскал вибратор.
3: Таскал?
5: Таскал, да. Я даже помню, этот товарищ не уходил на обед, потому что бетон сохнул. Жара, июль месяц был. Оставлять бетон невозможно было. Мы поливали его. Ну, я как раз смотрел, внимание брал. Я говорю, есть такие люди, старше меня, да, которые опытные, сколько лет он здесь работает. Он до сих пор даже не то, что там охладился он от этой работы. Наоборот, он еще горит в этой работе.
2: Мне мысли, идея сделать еще больше и воспитать молодых кадров и направить то пути, который нас партия направляет.
1: Это был звуковой привет гастарбайтерам 21 века от героев социалистического труда 20 века из города Баку. Запись с гибкой грампластинки аудиожурнала «Кругозор».
6: Радио «Чипльдук». Искусство принадлежать народу.
7: Красиво.
8: Красивое.

Это была музыкальная фантазия для тех, кто держит у себя в гараже коллекцию чугунного каслинского литья. А нашу следующую композицию вполне можно ставить вместо ответа на вопрос «Как живете караси?».

Чип-льдук. Шо говорите?

0: новый информационный поток.
1: На радио Чебальдук.
2: Добрый вечер, в эфире студия радио Чебальдук, и в эфире новости.
1: Добрый вечер.
2: В студии с вами Алексей Снегурцев
1: и
2: очередное высылки цыган из Франции. Руководители Еврокомиссии убеждены, что Париж пренебрегает ЕС, и еврокомиссар противоречит нормам свободы передвижения Евросоюза.
1: 29 сентября 2 место 2 матча Рубину.
2: Игорь, но ведь в очередном матче выяснилось, что
1: все зависит от
2: плей-офф. Ну что ж, продолжаем новости. Пенсионеры хотят отсудить и по 50 тысяч рублей за летнего смога, экологические правонарушения, масок для дыхания.
1: Мособлсуд вынес остальным троим фигурантам приговор полковнику Квачкову Чубайс, сообщает РИА Новости.
2: Всех, конечно, интересует шахматная тема. Что вы можете сообщить, Игорь?
1: С удовольствием. В Ханты-Мансийске советский спорт 12-й чемпион мира незаконным.
2: Но ведь Кирсан Илюмжинов, Анатолий Карпов, вице-президент ФИДЕ.
1: Там были еще кандидатами Гарри Каспаров.
2: Ну, время покажет. И что же, в завершении выпуска о погоде? А завтра градусов, и летняя жара сменилась, да, Игорь?
1: Северо-западный, местами дождь.
2: Не забудьте дождики, зонтики и всего хорошего.
1: С вами были
2: и Антон Кикарсовский.
1: Всего хорошего.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

внимание, пострадавшим от пластических операций хирурга Мотовилова ГА просьба переключиться на частоту 68,7.

0: Сегодня мы перенесемся в 50-е годы 20 века. Но для начала кое-что придется пояснить. Речь пойдет о бейсболе. Подробные правила этой неординарной и непростой игры вы можете изучить самостоятельно по наглядным видеопособиям или вычитать в интернете. Не будем загружать вас такими бейсбольными терминами, как outfield, sacrifice bunt, bullpen, home run, double play, inning, cleanup hitter, rundown, squeeze play, shutout, extra base hit, ну и многими другими. Ограничимся лишь двумя-тремя, которые пригодятся нам в этой истории. One of the important points in the game is the confrontation between the pitcher and the batter, behind which the catcher is located. Один из важных моментов в игре – противостояние питчера и беттера, позади которого стоит кетчер. Эдакий любовный треугольник. Хотя и не треугольник, потому что все трое стоят практически на одной прямой. То есть, повторим для особо интересующихся. Питчер – игрок защищающейся команды. Подающий, то есть бросающий бейсбольный мяч. Беттер – игрок команды противника, стоящий сбитый наготове, чтобы отбить этот мяч. И сидящий начеку на корточках за спиной беттера – кетчер. Игрок той же команды, что и питчер, находящийся за так называемым домом и принимающий мяч, поданный питчером. Да. Мы понятно излагаем? Ну и отлично. Возможно, для кого-то вместо питчера, кетчера и беттера привычнее слова пинчер, кетчуп и бэтмен. Но! Доберман-пинчер, на морде у которого томатный кетчуп, это уже другой вид спорта. Типа пес-барбос необычайный кросс, когда хозяин на шашлычном пикнике безуспешно пытается забросить полупустую пластиковую бутылку из-под кетчупа в кусты, а пес Пинчер по кличке Бэтмен с перепачканной кетчупом мордой каждый раз радостно ее приносит ему обратно. Так что Пинчер, кетчуп и Бэтмен — это, конечно, весело, но... Но вернемся к бейсболу, где нас ждут питчер, кетчер и беттер. Итак, питчер бросает мяч фактически в кетчера, стараясь попасть в строго ограниченный прямоугольник, так называемую страйковую зону, выше колена беттера, но ниже его груди. За этим следит специальный судья, который называется «ампайр». Рядом с кетчером стоит беттер, сбитый на изготовку. Задача питчера – оставить беттера в ауте. Один из основных способов для этого – сделать страйк-аут, то есть три страйка. Страйк – это, по сути, удачный бросок. Ну, все это для вас, надеемся, просто, наглядно и понятно. Особенно по радио. Ах, да, простите, мы же обещали не грузить вас лишними подробностями. Так вот. В отличие от удачного и точного броска страйка, неточная подача мяча питчером называется кудл-питч. А сам такой игрок – кудл-питчер. Кудл-питч – это такой шальной бросок бейсбольного мяча в кетчера, при котором мяч, стремительно летящий со скоростью до 170 км в час, норовит влететь беттеру куда-нибудь в нос или по лбу, и начинающий неопытный игрок с перепугу нагибается и поворачивается к нему спиной, или наоборот, резво и смешно подпрыгивает, подставляя затылок или, ну, мягкое место. Либо далее следует неумелый грубый удар беттера наугад вслепую битый по мячу. Так вот, вся эта комичная и нелепая ситуация, такой фатальный бросок, нелепая дурацкая акробатика и неточный удар битой куда попало, на бейсбольном сленге и называется «кудл-питч». При этом одни считают, что слово «кудл-питч» происходит от английского «каджил», то есть «дубина», «дубинка». И термин изначально звучал как «каджил-питч». Ну, то есть подача в стиле «отбей дубинкой». дубовая или дубиноголовая подача. Как хотите. Ну, в общем, такую подачу и отбивать надо не бейсбольной битой, а грубой дубиной. Она того не стоит. Другие убеждены, что термин «кудл пич» обязан своим происхождением игроку бейсбольной команды 50-х годов клуба «Бруклин Янг Доджерс» по имени Роджер Кудл. Чудаковатый, рослый, нескладный бейсболист-любитель Роджер Кудл в игре всюду был, как говорится, хорош. При подаче, то есть при питче, Кудл потешно и нелепо размахивал руками, задирал ноги, кружился на месте, строил страшные угрожающие рожи и припрыгивал, кидая мяч чаще всего мимо кетчера. И в итоге падал, наступив на собственные шнурки. Когда же Кудл играл в роли беттера, то вместо того, чтобы отбить мяч, он настолько комично уворачивался от твердого шарика, стремительно летящего ему в лоб, крутился как волчок, подпрыгивая или нагибаясь, чтобы подставить под мяч что-нибудь более мягкое на своем туловище. Что в итоге стало притчей во языце. А иногда он все же ухитрялся, сделав полный оборот, ударить битой по мячу, который летел куда-нибудь на или за трибуны, к восторгу поймавших его прохожих или фанатов Кудла. Любой игровой эпизод с участием Роджера Кудла, был ли он питчером, кетчером или беттером, смотрелся как эпизод из эксцентричной кинокомедии Чаплина или Бастера Китона. Роджер Кудл был звездой. Не только местной университетской команды, но и национальной. Его даже несколько раз брали в высшую лигу для кассовых сборов. Оно и не мудрено. Поглазеть на смешного, долговязого, но верткого парня с радостно изумленно вылупленными на мир голубыми глазами ребенка приходили целые толпы. А матчи с его участием неизменно побивали всякие местные рейтинги. Спортивные комментаторы, увидев подобные вертки и прыжки неподражаемого верзилы Кудла, со вздохом, стоном или удушающим смехом произносили лишь неизменное «Кудл пич». Типичный Кудл пич. Ну, что тут скажешь. Он даже задружился со знаменитым Джеки Робинсоном, бейсбольной звездой тех лет. Оранжевые бейсбольные картузы с профилем Кудла и слоганом «Кудл пич форева» бойко раскупались болельщиками. «А где же тут наш Чип и Дук?» — спросите вы. А вот где. Чип и Дук — это прочитанное задом наперед слово «Кудл пич». Ведь Чип и Дук не бросает мяч кое-как и не машет грубой дубиной направо-налево, а наоборот, прищурив глаз-алмаз, старается работать ювелирно, делать точный бросок или аккуратно бить по мячу, попадая точно в цель. А потому и термин «кудл пич» мы понимаем с точностью до наоборот. Вот и решили повернуть слово зеркально, задом наперед. Не «кудл пич», а «чипл дук», то есть не «тяп-ляп», не «куром насмех», не «абы как», не «шаляй-валяй», не «через пень-колоду», а элегантная хлесткая подача и точный, красивый и аккуратный удар. В общем, как говорится,
1: «буду бить аккуратно, но сильно».
0: «Чипл дук». Ну, так и быть, чтобы удар был помягче, поставим мягкий знак. Чипль-дук. Вот такой, понимаете ли, лайн-драйв с флай-аутом и рандаун со сплиттером. Такой бейсбол нам нужен. Такой мы понимаем. Радио Чипль-дук.
2: Радио Чипль-дук.
0: Это вам не Ойдер Кудл пич.
2: Ойдер.

радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью. Let's do the hula.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Распространенная ошибка начинающих носить тюрбан – затягивать его слишком туго. Нужно давать голове дышать.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

А сейчас прозвучит песня, предназначенная специально для прослушивания при затяжном прыжке с парашютом. Приятного полета и прослушивания!

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Да-да-да.
0: Здравствуйте. Уфа на проводе, правильно?
3: Правильно.
0: Здорово. А с вами Москва на проводе говорит.
3: Да, слышу Москву.
0: Рады слышать, да. С вами общается радио Чипыльдук. Знаете такое?
3: Замечательно. Привет вас, слышите?
0: А, понятно. А вы где сейчас находитесь? В каком общественном или личном пространстве?
3: Нет, сейчас я дома нахожусь, у себя. Вот приехал, только вернулся с Москвы к себе в Уфу.
4: Из Москвы?
3: Из Москвы, да. Заезжал к вам в гости.
4: Ну и что там? Как вы нашли этот город?
3: Ну, как вам сказать? После Питера очень сильно порадовала погода. В принципе, люди больше улыбаются, чем в Питере, потому что в Питере, наверное, все замерзшие, какие-то хмурые.
0: А в Уфе сколько сейчас?
3: А, в Уфе 27-30. Ой, жара.
4: По работе ездили?
3: Да, работаю в лагере с детишками. Радует меня такое.
4: С детишками в лагере? Ну, так это класс. А какой возраст?
3: Возраст, ну, самый разный. У меня пионеры, которые ко мне с прошлого года напросились. То есть у нас отряд был великовозрастный, как его называли, великовозрастный. От 10 до 15 лет.
4: А что сейчас пионеры? Кто это?
3: Пионеры?
4: Да. Какие они?
3: Нынче. Какие они? Ну, честно вам сказать, когда они приезжают в первый раз, то немного заморочены интернетом, родителями и прочим, и прочим. А так вообще дети довольно-таки открытые, интересные. Как с ними общаешься, они сразу раскрываются. И, ну, на самом деле, когда смотришь на новое поколение, радует, что есть еще хорошие люди.
0: Но вы для них должны быть, наверное, кумиром, потому что я вот вспоминаю свое пионерское детство. Вожатый парень. Это просто всегда образец для подражания. За него болеют, конечно, когда состязания вожатых, когда он берет гитару, поет какую-нибудь Делайлу, когда он ухаживает за девушками вожатыми.
3: Конечно, именно все так и происходило. То есть все меня знают прекрасно, как дядя Рому, как Чеширы. Вот. Да, мы пели песенки под гитарку. То есть у меня даже записи есть в интернете.
0: А какой у вас хит? Какой
4: хит этого лета?
3: Хит этого лета? «Дождливое лето» песенка.
4: Вот так вот. А вот скажите, изначально как-то вот было желание стать вожатым? Или это как-то исторически сложилось?
3: Ну, это и изначально, и исторически сложилось. То есть, в принципе, у меня стаж уже работает свыше 10 лет, с небольшими перерывами. То есть, вот как только лето наступает, сразу как-то планка падает. Я прекрасно понимаю, что в городе делать нечего, бежать надо отсюда и на волю к детям. И сам уже отдыхаю.
4: А собственные имеются или еще в проекции?
3: Нет, дочка есть. Дочка есть? 10-летняя уже, конечно, растет.
4: Тоже в лагере там тусуется?
3: Да, вот она в этом году съездила первый раз на следующий год. Ну, она без меня, естественно, в другой лагерь ездила. На следующий год планирую взять ее с собой.
0: А как Олимпиаду смотрели всем отрядом, всем лагерем? Или не смотрели в этот раз? А после отбоя нельзя?
3: Конечно. Нет, смотрели. У нас спутниковое телевидение. Не все, конечно, смотрели, но все, что удавалось до отбоя, обычно, да, подглядывали.
4: Ну, кто бодрил? Кто взбодрил, кто обрадовал?
3: Кто обрадовал? Ну, честно говоря, наши баскетболисты меня обрадовали, потому что на самом деле впервые они за какой-то период добрались до
4: полуфинала. Я когда смотрел баскетбол, меня очень порадовало, что главной забойщицей в нашей баскетбольной команде была американка натурализованная, которая маленькая, все решающие очки брала, заводила их. И это, конечно, было...
3: Согласен.
0: Бики.
3: Да. Все было забавно, на самом деле.
4: А смотрели закрытие-открытие? Смотрели?
3: Ну, мы, честно говоря, придумали с вожатыми свое открытие. Вот хотели даже, подумали, заслать именно в Сочи 2014 на сценарий по открытию. Ну, очень так смешно все обыгралось, но, естественно, все это на уровне шуток. Дальше не потянем.
4: А Чипыльдук не слушали с отрядом?
3: Вот, к сожалению, вот с интернетом там-то проблемы. Там единственное, что есть, это ловит мегафон, причем с такой медленной скоростью, что можно сказать, что полтора месяца я до интернета доступа не имел.
4: Без интернета включаются какие-то иные мозговые ресурсы, начинаешь что-то вспоминать, как по старинке, в общем.
3: Не, ну, я согласен полностью, то есть жизнь, она интересна во всех проявлениях, а интернет, он хватает здесь и в другие времена года. Летом можно жить именно на полную катушку и общаться с людьми вживую.
0: Но мы работаем над тем, чтобы Чапельдук шел и через радиорозетки муниципальные вот такие, и через длинноволновые диапазоны, чтобы с помехами так по старинке был. Мы назад движемся. А мы так и не спросили, как зовут вас. Знаете, вот...
3: А, меня зовут Роман.
0: Как дети вас кличут?
4: Дядя Рома.
0: Дядя Рома, а как еще?
3: Меня зовут дядя Рома, да. Мои дети меня называют дядя Рома, а когда я немножко злюсь, то Чешир.
4: Чешир.
0: Чешир.
3: Злой кот Чешир, да.
4: Известна была улыбка чеширского кота.
3: На самом-то деле, да, она и есть. Меня вот именно так по этой улыбке-то и прозвали.
0: Но она коварная, такая загадочная.
4: Исчезает. Ну, спасибо.
3: Вам спасибо за звонок, вам спасибо. Да. Буду рад снова вас слышать и буду слушать постоянно ваше радио. Всем вам привет, всего самого хорошего.
0: Спасибо.
3: Прекрасной погоды.
0: Спасибо. Пока.

На радио Чипльдук звучит музыка для прослушивания через старые репродукторы «Рекорд 4» Нижегородского радиозавода имени Кулакова. А вот следующую композицию мы советуем вам прослушать через репродуктор «Невский 319» Ленинградского завода «Пластприбор». Музыкальные гурманы, несомненно, заметят. Разница очевидна.

0: живете, чипыльдуки?
1: Да, Dream Team, помаленьку.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Yeah.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чиппельдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Город Ухань, провинции Хубэй. 2014 год. 17 часов 23 минуты. Поимка Нисуна, расхитителя народной собственности, на заводской линии по производству китайских смартфонов iPhone 5C.

0: Oh, don't.
1: Don't, Sam. Don't.

0: Для притаившегося за пятой колонной Казанского собора в Петербурге Ромы Самсонова прозвучала эта песня.
1: «Рома, не дури, выходи, мы тебя видим. И потанцуй под музыку, которую мы ставим для...»
0: Для Клавдии Мироновны Баскиной, залегшей за кустами сегодня утром на 38-м участке Ходьковского кладбища. Вот она тоже улыбается и, сняв босоножки, радостно уже выбегает на лужайку.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день, в эфире «Несвежие новости» на радио Чапельдук. В студии ведущий Карим Яблоков. Ясная позиция Советского Союза. Ответное послание председателя Совета министров СССР Никиты Сергеевича Хрущева президенту США Кеннеди и премьер-министру Великобритании Макмиллану находится в центре внимания сегодняшних английских газет. Печать подчеркивает твердую позицию, занятую советским правительством по отношению к попытке США прибегнуть к атомному шантажу. Хрущев сделал ясное предупреждение, пишет дипломатический обозреватель газеты «Гардиан» Ричард Скотт, что Советский Союз окажется вынужденным провести новые испытания ядерного оружия, если США проведут ядерные испытания в атмосфере, намеченные на конец следующего месяца. Комментируя согласие советского правительства начать переговоры в Женеве на уровне министров иностранных дел, Скотт заявляет, что это решение возрождает надежду на то, что соглашение о запрещении испытаний ядерного оружия в конце концов будет достигнуто. И о спорте, финиш шахматного марафона. Стокгольм, 7 марта 1962 года, по материалам ТАСС. Во вторник вечером состоялся последний тур межзонального шахматного турнира. Гроссмейстеры, находящиеся в лидирующей группе, быстро закончили свои партии. Согласились на ничью Герман с Геллером, Петросян с Куэллером, а затем Швебер с Филиппом. Партия Корчнова с канадцем Януфским отложена. Так определились 5 участников турнира претендентов: Фишер, Геллер, Петросян, Корчной, Филипп. Это были

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

Да. Я ничем не лучше самых плохих. Но и, слава богу, ничем не хуже самых хороших. Уолт Уитмен.

0: вспоминаем на радио Чипальдук.
1: Как-то раз в эфире.
2: Мы вам звонили.
3: У нас все ходы записаны.
4: Алло? Алло?
5: Алло.
4: Алло.
5: Алло, слушаю вас.
4: Алло, это Софья?
5: Да.
4: Софья, вы в прямом эфире радио Чипальдук. Поздравляем вас.
5: О, спасибо огромное.
4: Да.
5: Такая честь для меня. Я даже несколько обескуражена.
4: Обескуражены? А вы сами себя сейчас не слушаете в эфире?
5: Нет.
4: Нет? Значит, я поясню для наших слушателей, что вот нам пришло такое своеобразное полупредложение, полуприглашение войти в состав Академии дураков Вячеслава Полунина, предварительно защитив это высокое звание. И вот мы тут озадачены, и вот пока мы доберемся до этой Академии, думали вот пригласить, может быть, кого-то из представителей этой Академии к себе на мероприятие. Софья, вы случайно в Москве завтра не проходите по улице Полянка в 6 часов вечера?
5: Вы знаете, гуляю исключительно по Невскому проспекту завтра, к сожалению.
6: А никакого дурачка заслать не можете, чтобы по Полянке прошелся здесь в Москве? Нет никакого у вас?
5: А во сколько? Какие явки, пожалуй?
4: В 6 часов вечера.
5: Ну, надеюсь, это будет достаточно по-дурацки.
4: Это достаточно по-дурацки, у нас иначе не бывает.
5: Прекрасно.
6: Одно из самых важных, что всем даются разные адреса, куда идти. Угу. То есть это первое, что должно произвести впечатление на людей.
4: А, причем встретиться они могут только в эфире радио Чипальдук.
5: Понятно. Хорошо, я прошу всех наших московских полудурков.
4: Так.
5: Вот. И обязательно согласую их кандидатуру, потому что у нас все ужасно по-дурацки. Нашим главным президентом Академии дураков Вячеславом Полуниным.
4: Да.
5: И тут же вам перезвоню и сдам потрохами.
6: Вы тогда подберите какого-нибудь уж самого худшего дурака.
4: Делегата, так
5: хорошо,
4: сказать, депутата,
5: самого,
4: который бы...
5: Да, самого полного.
4: Суммировал.
6: Чтобы уж представил, так сказать, Академию в полном объеме.
4: Возрастной ценз у нас практически не ограничен, хотя больше нас слушают дети вот в возрасте до... Где-то до 57 лет те, кто никак вот не повзрослеет и не поумнеет.
6: Лучше, если вы пришлете дурочку, тоже, в общем, будет неплохо.
4: Ну, самобытную такую, да?
5: Хорошо, миленькую дурочку, хорошо.
4: Ладно, Соня, тогда будем ждать письмеца от вас. Ну, а с вами будем продолжать тогда переписку, перезвон, и там как пойдет с этой академией.
6: Надеемся, что все сложится по-дурацки.
4: Ну, как минимум, по-идиотски. С уважением, ваши обормоты, как еще бы нас...
6: Хорошее слово, обормоты.
4: Оболтусы.
6: Уходящая натура.
4: Да, да, да. И...
6: Обалдуй.
4: Обалдуи.
5: Ой, спасибо вам, наше любимое радио Чипальдук.
4: На здоровье. Вячеславу Полунину большой тоже привет и симпатии. И до встреч, может быть.
5: Хорошо.
4: До свидания.
5: Сейчас же передам. До свидания.
4: До свидания.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: «Перекрестки судьбы» на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Сегодня в программе «Встреча с интересным человеком» и интересные ведущие. Это я, Альберт Филистимлянский, замещаю Аркадия Марчулёниса временно. И у нас сегодня в гостях изумительный, очаровательный, мужественный гость. Это, конечно же, наш дорогой Артём Землянихин. Здравствуйте, Артём.
3: Ну, здорово, как говорится, коль не шутишь,
2: да. Да, мы совершенно не шутим. Мы пригласили вас в эту студию, потому что интересна судьба. Интересна судьба мальчика из интеллигентной семьи. И семьи, в которой родители так любили своего сына. А мама – библиотекарь. Папа – работник парфюмерной фабрики. Да. И вот вы поступили в детский сад. Потом в школу, учились очень хорошо, на одни пятерки, были отличником. И потом, вот когда вы вступили уже в новую жизнь самостоятельно, вы писали стихи, я знаю, и потом постепенно как-то вы стали совершенно другим человеком.
3: Ну да, в общем, короче, да, как говорится, Лифосовский, потому что рассказывать можно долго, так сказать, мою судьбу.
2: Но это интересно.
3: Ну, понятно.
2: Пускай
3: да,
2: это будет долго.
3: Пускай... Во всем вопрос-то, собственно. Да,
2: ну, просто хочется понять, как вы стали таким сильным, таким брутальным, таким успешным.
3: Ну, как я стал? Ну, в детстве, потому что, ну, да, там, эти папа, мама, там, это все... Ну, да, нам они заставляли меня играть, я играл.
2: Вы играли на музыкальных
3: инструментах? Я играл, да,
2: на скрипке.
3: Да, я на скрипке играл, пилил там это самое. Вообще.
2: И кузнечик запиликает на скрипке.
3: Да, кузнечик,
2: ваше
3: да,
2: было, ваше
3: хрень,
2: было прозвище да. Кузнечик.
3: Ну, да, да, понимаете, ну
2: это потому, что вы были там утонченный, были такой стройный.
3: Ну, да, да.
2: А вот сейчас было, вы совсем по-другому выглядите.
3: Ну, понимаете, да, ну... Ну, вот я там приходил, да, и я с этой скрипочкой в этих штанишках, да, в очочках. Ну, и ребята все говорили, ну, чё ты как, никакой ты ботаник, ты ботан, что ли, в натуре. Ты же
2: не
3: мужик.
2: Мне нравилось.
3: Тёма, ты же мужик, мне говорили, ребята, ну, чё ты эти скрипки какие-то, стишки там, это самое.
2: Раздразнили кузнечиком, ведь это же, наверное...
3: Кузнечик это, да, ты кузнец должен быть своего счастья, понимаешь, это крутой с молотом, молотобойцем должен быть, понимаешь, а ты там этот кузнечик пиликает на скрипке. Вот, и я поэтому, ну, вот эти все там макраме я вязал, там эти самые английской резинкой, мама меня учила, да, там эти вышивания, о, ну стихи
2: это
3: там
2: было,
3: и Боротынский, я любил, да, стихи там, это все, да.
2: Но это что, это же было чуждо или что, почему?
3: Не, оно мне как бы нравилось, ну просто, ну ребята, ну в классе там, потом в институте, они говорили, ну что ты как бабы, ты же мужик. Тёмыч, ну что ты?
2: И вы стали...
3: И я стал работать
2: мужиком,
3: над собой. Я
2: мужиком.
3: Стал...
2: Да, правильно.
3: Да, я стал работать над собой, понимаете? Началось, как сказать, работа над телом, понимаете? Мышца, чтобы была. Я начал
2: сильным,
3: питаться,
2: да?
3: Нормально там, как бы... заниматься с отягощениями, там, это все такое. Это... Скрипку эту я об башку там какой-то бабки разломал, там, которая там говорится, ты фальшивишь там, в общем, все. Ну, фальшивишь, вот тебе тогда настоящая нота, последняя нота, жалобно тренькнула струна, и с скрипкой было покончено, вот. Ну, в общем, и вот эти все дела, стишки, вот это все, я любил сладкое, понимаете, я любил цветы там выращивать, нюхать, вот это, запахи какие-то.
2: Ну, а сейчас уже нет.
3: Ну, все говорили, ребята, ну, чё ты, ну, какое-то бабское это все. Ты же настоящий пацан, надо по-пацански, да. Вот, и мы, ну, потом им все переключился, мы по пивку стали ходить, по пивку, как бы это, портвишка, вот, эти, не ликеры, да, шампанское, это все.
2: Шампанское?
3: Нет, шампанское, это все ушло, знаете. Вот, и мы стали заниматься, в футболяну, по футбольному. Сейчас я вообще, у меня бои без правил любимое.
2: Как вы ожидали, я прочитал, что вы, да, у вас разряд, или вы даже
3: второе место по городу, по нашему, да, у нас небольшой город, но все равно второе место, считай, я первое, я просто...
2: А это которые бои в грязи, это когда бои в грязи, или нет? Я
3: грязи?
2: В грязи это бои, да, или нет? Это
3: в грязи, не грязи, нет, это в грязи, это мотогонки, это мы мотокросс, значит, это вот... Camel Trophy, там, это все там тоже. Ну, вылезаешь в грязи настоящий, еще приходишь домой, как в настоящий вонючий мужик, веш, это, с синяками, мозолями, веш, вот, и чтобы пахло мужиком в доме, понимаешь?
2: Русским духом пахнет, вот когда,
3: да,
2: говорит.
3: Потому, вот это все мне дарили тогда, вот эти туалетные ванны, веш, это все какие-то там эти...
2: Но это парфюмы. Привело вас к успеху, к уважению в обществе.
3: Ну, конечно, сейчас это все уважуха, респект полный. У меня 4 бизнеса своих.
2: 4?
3: Все меня, не надо даже иногда приезжать. Люди просто, снимаешь трубку, еще номер не набрал. Люди уже понимают, что нужно делать.
2: 4 бизнеса, удивительно. Да и вы думаете, что если вы остались таким, каким вы были, стройным кузнечиком?
3: 4 бизнеса, это ерунда. У меня 14 детей, настрогали. У меня просто 6 жен было, да. И мы, так сказать, наделали ребятишек.
2: Но их же нужно всех кормить.
3: Ну, настоящий мужик, понимаешь, у меня не должна быть одна жена. Ну, что такое, одна жена, это и скучно, и потом, ну, они тоже разбегаются, они не выдерживают, потому что слабые. Бабы слабые, между нами говоря. Существа, так я и могу сказать.
2: Но ведь вы должны обеспечить каждого ребенка образованием.
3: Я всех его... обеспечил, да. Я зарабатываю нормально. Нормально я зарабатываю. Я тренирую, значит, пацанов. Тоже и боксу. И занимаюсь пауэрлифтингом, значит, и бодибилдингом.
2: Ну, да, а вот все. Ваши прыжки, как вы, боясь высоты, вы решили прыгать с парашютом. И я даже знаю, извините, что когда первый прыжок, вы обделались.
3: Да, мягко говоря, такие легкие были обосразушки такие, да, прошу прощения. Ну, в общем, это да, это не просто.
2: Себя.
3: Ну, представь себе, вот такой вот со скрипочкой, да, и меня просто вытолкали в люк. А ребята говорят, что ты, давай, держись, Тёмыч, давай, все нормально, раскроется все как надо. Ну вот у меня раскрылось только не то, что надо. И, в общем, полные шаны радости были.
2: Но это преодоление долетел. Себя, это...
3: Это на преодоление, это на разрыв аорты, это против шерсти.
2: Да. Приземление с полными штанами. Это...
3: Ну, радости и уважухи все равно.
2: Все равно, да.
3: И с этим было уже покончено раз и навсегда. Больше такое не повторялось. Вот у меня прыжков, знаешь, сколько сейчас.
2: А сколько? Да, у вас же очень много, я вижу.
3: У меня сейчас 4 прыжка уже.
2: 4? 400 я видел. А, 4.
3: 4, да. Ну, что просто же? Дальше я уже прыгал с трамплина в воду. В воду тоже. Еще, неизвестно, ты попробуй, прыгни.
2: А покорение гор. Я знаю, что вы взбирались на самые высокие.
3: Взбирался.
2: На самые высокие.
3: Ну, это там просто приходишь весь тоже в шишках, в синяках, переломанные. Просто ни разу так и до вершины не поднялся. Потому что эти все идут, плутают, страховки вбивают. Потому что они, ну, боятся они. Поэтому они все свяжутся друг с другом. Да, я один, как настоящий мужик, один напрямую, никакими обходными путями, как пошел на пролом. Вот. Поэтому я никогда подняться не могу, потому что я всегда на меня либо чуть-чуть упадет, либо я куда-нибудь, так сказать, рванусь там. Вот.
2: Но сколько переломов у вас? Я вижу.
3: Переломов
2: огромное
3: у меня просто
2: количество.
3: Я не считал, а подъемов вот таких у меня там где-то за 40 переваливает. Ну,
2: правда,
3: выше 300 метров так и не удалось подняться ни разу. Не получилось, потому что все время где-то падал или на меня что-то.
2: Но падал и вставал.
3: Падал и вставал, да. И да. Несмотря на это, упрямо и упорно. Вот говорят, что ты как муха об стекло бьешь? Надо, потому что сильная муха, она пробьет стекло. Вот я скажу. И это не муха,
2: а как родители восприняли вашу метаморфозу? Вот как это было? Вот как это они они приняли и поняли вас?
3: Ну, я не бы не сказал, конечно.
2: Вы видели их всех?
3: На парфюмерной фабрике, так сказать, он, так сказать, мои все эти закидоны он занюхивал. Ну вот. Так сказать, нашатырным спиртом, потому что он сознание терял просто, когда все это видел или узнавал. Вот. Поэтому
2: это
3: он себе испортил, просто сорвал вот обоняние. Он уже не смог дальше работать дегустатором вот этим на парфюмерной
2: фабрике. А мама библиотекарь?
3: А мама библиотекарь, она перерыла все книги, чтобы, значит, по воспитанию, чтобы понять, как меня перевоспитать обратно, чтобы я, так сказать, стал опять скрипачом там, поэтом.
2: Но вы же их обеспечили финансово? Ну, это ваше?
3: Конечно, сейчас они у меня в шоколаде, да. Папа, в общем, тоже немножко уже мужик. Тоже,
2: да?
3: Мы с ним, да, на рыбалочку, там тоже
2: пивасик, там,
3: мужские
2: пивасик.
3: Разговоры, мужские занятия.
2: Это очень так интересно.
3: Да, романтично так.
2: А мы подготовились к нашему эфиру и вот заготовили скрипку, между прочим. Дорогой Артем, вот не могли бы ли вы хотя бы попробовать вспомнить молодость, сыграть что-то?
3: Да, что ты шутишь, да, ну не знаю.
2: Ну,
3: дай
2: но попробуй. Вы же играли.
3: Ну дай попробуй.
2: Да. Ну-ка, ну-ка.
3: Я не знаю, как говорится, с какого бока, да каким боком я.
2: Вот смычок, вот эта палочка, вот она.
3: Ну, все, я попробую, но подожди, не знаю. Ну-ка. Как же вот это? Вот, вот так вот, еще вот можно вот.

0: Ну чего, вроде
1: ну что?
0: Чего?
1: Это удивительно, очень хорошо. Очень хорошо.
0: Как говорится, помнят руки-то, помнят.
1: Помнят родимые, да.
0: Вот, ну хотя у меня сейчас руки-то больше помнят перфоратор.
1: А ваша любовь к классической музыке, она же, как ностальгия, не возвращается такими флешбэками, что вы вспоминаете...
0: Чудо, флешбэки?
1: Ну, вспоминаете Малера, Мендельсона, все эти прекрасные звуки композиторов, Вивальди, ну их так много. Разве у вас не осталось какого-то щемящего чувства из детства?
0: Ну, это так иногда запрешься, чтобы никто не видел. И сидишь там, попеликаешь, там, роняешь скуп мужскую слезу. Да.
1: У нас в гостях, дорогие друзья, я хочу напомнить, у нас в гостях Артем Землянихин.
0: Да.
1: Интересный человек, настоящий мужчина, брутальный, мощный, да. Очень целеустремленный. Успешный.
0: Ну, потому что, ну, в общем, все, ну, ребята говорили, ну, что ты, ну, что ты как баба, ну, ты же настоящий мужик, ты должен быть крутой, сильный, мощный, и характер, и
1: ну, у вас это получилось, у вас все это получилось.
0: А?
1: Это у вас получилось, Артем, очень
0: ну,
1: хорошо.
0: Я думаю, что мне будет рассказывать, я сам знаю, что у меня получилось.
1: Да.
0: В общем, ребята, я хочу дать всем совет. Вот все,
1: да, что бы вы хотели сказать нашей аудитории,
0: да,
1: радио
0: да, вот
1: Чип
0: я хочу
1: Ток.
0: Сказать, да. Возьмитесь за себя, так сказать, обеими руками, как следует. Работайте над собой. И каждый мужчина, мужчинка, понимаешь, этот вот паренек, там, мальчишка, мальчонка, он должен стать настоящим мужиком, таким вот крутым.
1: А у меня есть шансы, как вы считаете? Артем, я смогу стать мужиком?
0: Ну, тут я, конечно, не знаю. Ну, только если над вами подработает какая-нибудь женщина, она может сделать из вас. Ну, сильная женщина только такая, совсем такая, которая коня на ходу остановит.
1: И в горящую избу войдет.
0: Войдет,
1: а расскажите,
0: войдет.
1: Как вы вошли вот в горящую избу? У меня есть такие эксклюзивные сведения. Вы вошли, и что?
0: Ну, просто я там забыл один раз эту самую свою барсетку, и пришлось вернуться в горящую избу, чтобы она не пропала там в огне до пламени.
1: Вы ее спасли? Барсетку?
0: Да, я спас барсетку.
1: Потушили
0: да.
1: пожар?
0: Ну, пришлось потушить ради такого.
1: Но вы же герой, вы же герой. У нас в гостях герой, скромный человек, мужчина, мужик Артем Землянихин. Ваш, большое спасибо вам за советы, за интересную беседу. И мы вас обязательно ждем еще в нашей программе.
0: Обязательно.
1: Встреча с интересными людьми.
0: Держи пять. Давай, давай.
1: Большое спасибо. Я надеюсь, наши радиослушатели провели прекрасно эти несколько минут. Насколько мы беседовали, я потерял счет. Минут 15. Ну что же, давайте прощаться.
0: Я тут вспомнил, а напоследок меня навеяло такая цитата. «Интеллигентные речи и остроумные мысли уместны в интеллигентном обществе. В обыкновенном же они прямо ненавистны. Чтобы в последнем нравиться, необходимо быть плоским и недалеким». Вот. Знаешь, что сказал? Артур Шопенгауэр, между прочим. Вот. Ну, а мы вроде с тобой, Альберт, не были плоскими, недалекими, да? У нас вроде бы так получилась интеллигентная беседа, да? Вот. Ну, все, да.
1: До свидания.
0: Ну, что, я пошел отсюда.
1: Приходите еще.
0: Что, мне еще Книксон сделать, что ли, на прощение?
1: А вы вдохли бы сделать Книксон?
0: Ну все, пока, давай, все не рассусоливаем. Все, пока.
1: До свидания.
2: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
3: Встреча с интересным человеком.

радио Чип и Дук. Ужасно смешное.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут. One touch of

0: Дорогие друзья, мы прерываем наше вещание для прямого включения из Рио-де-Жанейро. В эти минуты там проходит матч по теннису между двумя сильнейшими ракетками мира – россиянкой Анной Волобуевой и Майклом Форстером. Да-да, вы не ослышались. Впервые в истории тенниса женщина играет против мужчины в одиночном разряде. Итак, Рио-де-Жанейро.
1: Oh!

0: картинка.
1: Видеть Сидорова с его молодой невестой — одно удовольствие, а не два.

0: Как бы ньюз с Владом Парамоновым на радио Чипльдук.
1: В эфире так называемые новости на радио Чипль почему-то Дук. Неприятный так называемый сюрприз для почему-то нечистых на руку чиновников и так называемых бизнесменов, всех ранее зачем-то судимых за взятки и прочие так называемые злоупотребления, МВД так называемой России почему-то занесло в реестр дисквалифицированных лиц. Зачем-то с 1 апреля путь в руководство так называемых предприятий и компаний почему-то лежит через эту базу данных. И шефом уже не сможет стать так называемый человек, почему-то осужденный ранее за получение зачем-то взятки, уклонение почему-то от уплаты так называемых налогов, зачем-то отмывание так называемых денег, почему-то мошенничество или банковские зачем-то аферы. Это были почему-то новости на так называемом радио Чипль зачем-то Дук.
0: Это были как бы ньюс на радио Чипль Дук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Чипльдук Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.
3: Get him!

0: Чипльдук. Чипльдук. Чипльдук. Радио Unlimited. Чипльдук. Радио Чипльдук. Радио Чипльдук. Радио с неограниченной безответственностью. Чипльдук. Радио Чипльдук. Чипльдук. Чипльдук. Радио Чипльдук. Радио Unlimited. Чипльдук. Радио Чипльдук. Радио Чипльдук. Радио с неограниченной безответственностью. Чипльдук. Радио Чипльдук. Чипльдук. Чипльдук. Радио Чипльдук.
1: Взрослая неожиданность.
0: Чипльдук. Радио Чипльдук. Радио Чипльдук.
2: Радио
0: последнее. Творческое объединение.
1: Взрослая неожиданность.
0: Радио Чипльдук. Чипльдук.
2: Радио.
0: Пока не догонит.
1: Радио Unlimited.
2: Товарищи.
0: Последнее.
2: Чипльдук.
1: Творческое объединение.
2: Радио Чипльдук.
0: Радио Чипльдук.
2: Чипль. Будет дук.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Некто ЯА. Так, 3:0 пишет: «Привет, Чиполь, мы с женой твои фанаты». Послушай, Кирилл, да. А еще делаем мебель из, знаешь, из чего? Из индонезийских лодок. Представляешь?
3: Угу.
2: И главное, так лукаво спрашивает: обсудим детали в эфире? Недавно стали родителями, и поэтому доступны с 8 утра до 12 ночи.
3: Да, когда стал человек родителем, самое время заняться.
2: Да, и такой логотипчик симпатичный в виде лодки такой какой-то, лайк-лодка. Мебель тоже не стоит на месте, у него слоган такой, понимаешь?
3: Да, это, кстати, хороший слоган.
2: Угу, здорово, наш товарищ. Но ты понимаешь, время-то идет ведь. Когда это он недавно стали родителями, а мы-то звоним ему уж прошло...
3: Ну, а мы-то звоним давно.
2: Прошло сколько уже месяцев или лет? Недавно они стали родителями. Вообще они уже стали бабушками?
3: Они недавно стали родителями, а мы звоним.
4: Алло, добрый
3: давно.
4: День.
2: Добрый день вам.
3: Давно вам звоним.
2: Да. Вы недавно стали родителями, но это было уже давно.
4: Так-то да, уже.
2: А лодки ваши не стоят на паркете? Или они на воде?
4: Ну, они вообще стоят так, крепко, основательно очень, вот. И на воде стоят, и на паркете, и где вообще только можно стоять.
3: А лотки?
4: А лотки?
3: Да.
4: Не, лотки чисты. Лотки чисты, лодки
3: все,
4: стоят.
3: Вопрос, поэтому, вопрос закрыт.
2: Ты каламбуришь, лодки.
4: Поэтому тут все в порядке.
2: Так, ну все-таки расскажите, как вам пришла в голову вот эта мысль уродовать красивые индонезийские лодки, превращая их в еще более прекрасные детали мебели и сопутствующих товаров?
4: Ну, история такая прозаичная. Вот, работали в офисах, в один момент надоело таким образом, что либо наложить на себя руки можно было, либо просто бросить это дело. Первый вариант рассматривали, в итоге второй вариант выиграл. Вот, мы уехали путешествовать, проехали кучу стран, и в одной стране нам встретилась такая вот идея, что есть, оказывается, такие вот старые лодки, из которых можно что-то сделать. Ну, и решили попробовать, и вот 4 года... И вот продолжаем уродовать и красоту такую вот из Индонезии в Россию доставлять.
2: Вообще идея замечательная. Вы нас зацепили, честно скажем. Да.
4: Правда?
2: Да, интересно. Мы считаем, что это вы какой-то, так сказать, пароль произнесли. Вот такой подход к делу, это очень по-нашему.
4: Здорово. Я очень рад вас слышать. И, между прочим, я 5 минут назад вышел из индонезийского посольства. У меня 3 паспорта с 3 визами в Индонезию.
2: Все 3 поддельные?
4: Ну, там как бы уже умалчивает история, конечно, но тем не менее. Вот.
2: Во всех 3 разное имя?
4: Все 3 разных имени. Федор, Екатерина и Ян, собственно, это я. И вот мы буквально-таки... В понедельник или улетаем в Индонезию, у нас 5-я коллекция уже по счету, вот, поэтому мы едем как раз-таки туда смотреть, как, что там, и цвета подбирать.
2: Давайте мы сделаем вам креативную рекламу в эфире. Новая коллекция от Like Лодка.
3: Я что-то пропустил. Какое-то количество, дикое количество индонезийских лодок, склад какой-то, его нужно, и они его переделывают. Что происходит? Я не понимаю. Откуда эти лодки?
4: В Индонезии 15 тысяч островов, немеренное количество лодок, из которых мы намерены в течение всей своей жизни делать мебель, вот, и, собственно...
3: Кроме вас эту фишку кто-то прорубил? Есть, ну, такая рубка, вот вы вышли из посольства, а тут же кто-то зашел кто-то уже.
2: Люди с топорами, мачете, лобзиками.
4: Субкультура, лодки есть и в Африке, и в Южной Америке, и везде, где есть лодки, обязательно найдется такой ум, который из них что-то придумал сделать. Поэтому в этом плане мы, конечно, не уникальны, но в Москве и в целом в России больше таких безумцев нету, которые решили бросить хлебные места в офисе.
3: То есть у вас монополия, вы как-то все, что называется, вот если захочет кто-то сейчас, вот человек утром проснулся, думает, а почему бы мне не сделать из индонезийской лодки табуретку? Раз, а ему в посольстве говорят: нет, брат, тут уже все схвачено. Как?
4: Нет, тут даже не в посольстве. То есть мы таких людей отслеживаем, конечно, вот, и принимаем соответствующие меры, поэтому на рынке таких больше не появляется. Вот, и пока есть силы, держим этот рынок. Не просто, конечно, да. Вот, но тем не менее, да, тут уже тут все средства хороши, сами понимаете.
2: А скажите, вот идея. Есть какая-то охрана исторической собственности, культуры, вот как вывоз ценных пород дерева или объектов культуры, лодок, то есть вас на таможне там, как с этими лодками...
4: Смотрите, да,
2: тут... Или вы на них выплываете ночами.
3: Вы на них просто плывете.
4: Ну, мы, конечно же, максимально стараемся в багаже как-то что-то, но коллекция весит 4 тонны, поэтому, ну, в багаж там килограмм 30 помещается, уже хорошо.

0: Само собой. То есть это как бы там костер под водой разводить.
1: Костер под водой.
2: Ну и смотрите, все-таки бдите, потому что сейчас, мне кажется, могут многие после этого эфира ринуться,
1: да,
2: так сказать, отнимать у вас бизнес.
1: Но если что, у нас для вас припасена идея, только вам говорим, остальные заткните уши.
0: Давайте все ринутся делать...
1: мебель из лодок.
2: Вы делаете из мебели лодки.
1: Представляете, в виде шифоньеров, комодов, такие табуреточные лодки, какие-то гарнитурные лодки с обивкой.
0: Супер. Я надеюсь, что это никто не услышал, потому что никто.
1: А у нас копирайт на эту идею. Никому это нельзя, даже если захотят.
2: Мы сделали на пробу из лодки.
1: Мы сделали из офисной мебели лодку здесь. Вот,
0: Плывет?
2: Ну, она такая индонезийская, конечно, получилась. Индонезийская, между прочим.
0: Ну, извольте, потому что так она, конечно, как она еще иначе.
1: Ну, у нас она плоскодонка, она без трюма. Она такая вообще просто плотик такой получился.
0: Так, ну, как прототип-то пойдет, ну что, если прототип поплывет, то можно тогда...
2: Ну, лодки из шкафов лучше всего идут, потому что из крупной мебели, конечно. Ну, больше народу влезает, ну, в целом можно... Ну, все-таки из крупной мебели лучше лодки получаются, потому что из...
0: Ну, больше лодка, как бы, больше друзей в нее поместят.
2: Вот.
0: Все вместе садятся и едут, и всем хорошо.
1: Лодка-квартира тоже хороша, просто вот сразу вырубается дом, и он, собственно, является плавучим таким
0: объектом. Мне кажется, вообще не за горами. То есть вот если по Москве-реке разрешить плавать, то тут тогда все застроят этими лодками-домами, и просто будет новый такой квартал.
2: Очень красиво будет. Представляете,
1: вообще культура хаус-боута на Западе же очень распространена.
2: Конечно, в Голландии,
1: у меня есть друг, который жил в Амстердаме, он жил. Есть один вот на западном побережье Штатов, вот он путешествовал, жил.
0: Здорово. Ну и у нас это пора продвигать. Земля дорогая, вода дешевая, поэтому я думаю, что найдут.
1: А потом для Чипальдука это хороший способ вот нашу плавучую студию сделать и оплыть всех вот наших слушателей. Потому что все же в разных странах.
2: Оплывать их всех потихонечку.
1: Да.
0: Ну, оплывать, конечно. То есть надо даже сделать прям такую небольшую флотилию, чтобы мы прям вот оперативно проплыли, как бы, ну, всех слушателей, всем показали, как и что, вот, и чтобы Чипальдук как можно больше людей слушало, потому что, ну, ей-богу, нормальных радио не осталось, честно говоря.
2: Ну что ж, большое вам спасибо. У нас в целом беседа с вами получилась позитивная, креативная.
1: Вот
0: спасибо, большому кораблю, большого плавания. Все, спасибо вам, до свидания.
1: Счастливого вам индонезийского тоже труда и отдыха.
0: Ладно, супер, все.
1: Ну все, как по-филиппински.
0: Огромное.
1: По-филиппински как это 7 футов под килем-то, я не знаю.
0: Ну, 7 футов не знаю, а до свидания будет. Сламат паги, вот так вот.
1: Вот то, что вы сказали. Повторить мы не осмелимся, чтобы не ошибиться. Все, удачи.
2: Всего доброго.
0: Все, пока.
1: Пока-пока.

0: Предыдущий трек хорошо мог сопроводить процесс складывания шапочки от солнца из старой пожелтевшей газеты.
1: Ну, а следующую вещь не услышат все те, кто сейчас вышел в магазин.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мысль номер 4. Если бы деревья умели кричать, хватило бы у нас жестокости их рубить? Возможно, что и хватило бы, если бы они кричали непрерывно и без должных на то причин.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Акустическая лупа.
1: Как известно, человеческое ухо не позволяет нам слышать звуки в мире насекомых и микроорганизмов. Однако эти звуки есть. Аналогом оптической лупы, увеличивающей изображение, в мире звуков является так называемая акустическая лупа, увеличивающая, если можно так выразиться, звук.
0: Современные ноу-хау позволяют с помощью нанотехнологий приблизить гиперминиатюрные сверхчувствительные микрофоны практически вплотную к объектам и обитателям микромира, дав нам, наконец, уникальную возможность услышать обычно неслышимые звуки с точки зрения и в масштабе самих обитателей этого удивительного микрокосма.
1: Запись третья. Муравейник. Звук увеличения в 250 раз.

Данная аудиозапись зафиксировала также проход вблизи муравейника, неизвестного туриста-грибника, выплевывающего жевательную.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Веб-радио «Чипальдук» имеет уникальную возможность в режиме Skype подключаться к телефонным разговорам совершенно незнакомых нам людей на разных континентах и, бесцеремонно встревая в любую беседу, задавать интересные и неожиданные вопросы. Наш корреспондент Степан внедрился в Skype-чат на японском языке.
1: Skype-базар на радио «Чипальдук».
2: Добрый вечер.
3: Очень приятно, очень приятно. Меня зовут Хиде.
2: Очень приятно. Откуда так хорошо язык знаете русский?
3: Не, еще плохо говорю по-русски. Сейчас живу на острове Хоккайдо, около Саппоро.
4: Не понимаю.
3: した。
5: それはそうですけど、 ヒデさんに聞いてもらいたいこと皆さんありましたら、
3: もう少し。
2: Нет, не понимаю. Мы просто передачу делаем. Skype базар.
3: А, понятно. И еще понимаю по-английски.
2: Я понимаю.
3: Нет, да.
2: Не, лучше говорить по-японски.
5: Японはありますよ。いや、いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや、いや。いや
2: what does it mean, Чипльдук?
4: Oh, where do you come from?
2: Only in Japanese, please.
3: Japanese?
4: Japanese.
2: What does it mean, Чипльдук, in Japanese?
3: Чипльдук? Japanese? Нет, нет, не, не понимаю, не понимаю.
6: Yes. Сибирь.
3: Где вы живете? Чипльдук, нет, не понимаю. Сейчас Японии. Или нету, да?
1: Скайп-базар на радио Чипльдук.

0: Пол Верховен на радио Чипльдук.
1: Чипльдук?
2: Yes.
1: Is it Russian or is it English?
2: Nobody knows.
1: Say it again.
2: Чипльдук.
1: Чипльдук. Sounds cute, that's fine.
0: Пол Верховен на радио Чипльдук.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». Берлин, 29 июня. Генеральный секретарь ЦК Социалистической Единой Партии Германии, председатель Государственного Совета ГДР Эрих Хонекер принял члена Политбюро ЦК КПСС, министра обороны СССР, маршала Советского Союза Устинова, находящегося в ГДР в связи с проведением учений штабов с привлечением войск и сил флота советских вооруженных сил. В ходе встречи, прошедшей в дружеской обстановке, состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам безопасности и мира в Европе, укрепление братской дружбы между народами и армиями стран социалистического содружества и повышение их обороноспособности. Продолжаем не очень свежие новости на радио Чапельдук. С вами в студии по-прежнему Арсений Мухин. «Вдали от берега. На борту больной. Нужна срочная операция». Судовой врач по радио связался с флагманским хирургом охотоморской рыбопромысловой экспедиции. «Следуйте к мысу Ратманова», – последовало распоряжение. Судам пришлось пришвартовываться в шторм. У матроса-рыбообработчика Чуйкова случился приступ аппендицита. Успешно в условиях шторма провели операцию врач Сагитов и медсестра Снегирева. Рыбаки Камчатки, промышляющие вдали от родных берегов, получают медицинскую помощь в море по всем видам экстренной хирургии, сообщает ТАСС. Это были не очень свежие новости на радио Чапельдук. С вами в студии был Арсений Мухин.

0: прозвучала музыка для выдвижения кандидатур.
1: А сейчас предлагаем вам мелодию для перехода на «ты».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

0: Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

इच्छा सत है।

Ты стояла у берега моря и смотрела на старый причал. Из причала какой-то мальчишка о беде о своей прокричал. Ветер фразу унес, парень сел на песок и заплакал по-детски. А ты подбежала к нему, села рядом у ног и сказала: «Не надо воды». Подбежала к нему, села рядом у ног и сказала: «Не надо воды». Мальчик хочет в Тамбов. Ты знаешь, чики-чики, чики-чики-та. Мальчик хочет в Тамбов. Ты знаешь, чики-чики, чики-чики-та. Но не летят туда сегодня самолеты, и не едут даже поезда. Но не летят туда сегодня самолеты, и не едут даже поезда. На тебя посмотрел он украдкой, и слезинка блеснула огнем. От улыбки ее стало жарко, вам так весело стало вдвоем. Руку он протянул и промолвил: «Пойдем». Море тихо шепнуло: «Смелей, длится ваш беззаботный случайный роман уже целых 17 недель. Длится ваш беззаботный случайный роман уже целых 17 недель». Мальчик хочет в Тамбов. Ты знаешь, чики-чики, чики-чики-так.

0: Браво!
1: Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. Точное московское время 19 часов 19 минут.

0: В эфире «Рейтинг Лист» на радио «Чипельдук».
1: Добрый вечер. Как всегда, коротко о рейтинге. Джордж Клуни занял в прошлом году 4-е место. Джулия Робертс поднялась на 6 ступенек выше, а Том Круз спустился на 19-е место. Но это по красоте. А по банковскому счету Круз поднялся на 5-е место, обогнав Брэда Питта, который опустился на 6-е место, но в прошлом году поднялся на 4-е. Но это по данным журнала USA Review, а по данным газеты Inquirer, Николь Кидман не вошла в этот список, хотя возглавляла его в позапрошлом году вместе с Робертами, Де Ниро и Редфордом. А по рейтингу этой газеты по количеству интервью Том Круз поднялся на 9-ю ступеньку, а Брэд Питт обогнал его на 3 пункта, в то время как Дженнифер Лопес заняла в нем 1-е место. Но это по интервью. А по таланту, по данным все того же Inquirer, она занимает лишь 6-е место, уступая той же Джулии Робертс, Шерон Стоун и Гвинет Пелтроу, правда, вместе взятым. Мэтт Дэймон же вместе с Беном Аффлеком уступили свое позапрошлогоднее 6-е место Алеку Болдуину, который неделю назад опустился на 29-е и до сегодняшнего утра еще не поднимался. Но это по данным Inquirer. А по данным USA Review, Алек Болдуин, наоборот, уступает и Дженнифер Лопес, и Аль Пачино. Любопытно, что сам Inquirer занимает по опросам, проведенным газетой USA Review, 119-е место, а по своим опросам возглавляет этот список сам. Интересно, что по рейтингу, установленному газетой, картина обратная. Но это в США. В Европе картина другая. По данным английского Fable Times, вышеупомянутые газеты и журналы вообще не следует включать ни в какие опросы. Доверять же следует исключительно данным лондонской Timely Week. Ну а французская Jazzy Match считает наиболее респектабельным парижский еженедельник La Fée. Любопытно, что сама Англия по американским рейтингам занимает 4-е место в списке приличных стран, а Франция – 5-е. По французским же опросам Америка сама занимает лишь 11-е место. Но это рейтинг по культуре. По наглости же Америка возглавляет этот список, сместившись с 9-го места в 2005 году на 2-е в прошлом. Но так считают французы. Испанцы же поместили на 1-е место Россию, обогнавшую 6-ку европейских стран. Правда, восточного блока. И это в рейтинге по газетам. И то непонятно по каким. В России же по рейтингу, например, Романа Витольдовича Панкратова из Реутова, рейтинг газеты «Jazzy Match» уступает рейтингу лондонской «Timely Week» на 4 места, а сам Роман Витольдович ни в каких рейтингах обоих печатных изданий почему-то вообще не фигурирует. Однако, по данным российской газеты «Русский двор», он занимает 4-е место, но от конца. И это по количеству интервью, и только по району, и то по его просьбе. Но и по рейтингу Ивана Васильевича Рыбцова из «Магина» никто ни в какие рейтинги вообще не входит. Он вообще не знает, что это такое. Но по рейтингу газеты «Московский космополитен» рейтинг по количеству интервью возглавляет Катя Лель. Но это интервью в самом «Московском космополитене». Брэд Питт, к примеру, в этот список вообще не входит. По богатству же Дима Билан по рейтингу обошел Фрэнсиса Копполу и Мартина Скорсезе, хотя они об этом не знают. Но это правда в рублях. И притом по рейтингу газеты «Молодежь Узбекиджана». Умберто Эко, например, по данным «Московского космополитена», занимает последнее место по рейтингу, который возглавляет Маша Малиновская. Маша Малиновская же по рейтингу, составленному академиком Аверинцевым, вообще почему-то в него не попала. Зато в него неожиданно для себя попали Аристотель, Габриэль Маркес и Джузеппе Верди. Любопытно, что по рейтингу, составленному гитаристом группы «Неприятный осадок» Максом Друлявым, в этот список не входит ни Умберто Эко, ни академик Аверинцев. С вами была Снежана Срач. До новых встреч. Берегите свой рейтинг.

Следующей песней радио Чипльдук от всей души хочет поздравить продавца хот-догов Джулиана Джексона, 35 лет простоявшего на углу 5-й авеню и Бродвея и продавшего сегодня свой миллионный хот-дог.

살고 지고

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

0: Жизнь, такую, как она есть, можно принимать только после еды.
1: Радио Чипльдук. Великая гастрономическая революция.
2: Переворот на 360 градусов.

0: Радиочип «Льдук» неусыпно имплементирует различные инновации в области информационных технологий. Многие слушатели привыкли читать газету с последней страницы, листать журналы задом наперед и нетерпеливо подглядывать в конец романа. Для этих категорий наших юзеров на «Радиочип «Льдук» разработан специальный новостной формат.
1: Реверс Ньюз на радио «Чип Льдук».
2: Обратно новости.
3: Ньюз обратно, выпуск эфире в. Раз первый в не уже Грэмми наноминировался Башмет Юрий. Москвы солиста ансамблем с Башмет Юрий и театром Мариинского оркестром с Гергиев Валерий, вокал классический лучший за Нетребко Анна, граммофоны позолоченные на году этом впретендовали России от представителя три сразу. Оркестр Малого в составе в Прокофьева и Стравинского произведения исполнения лучшее завручена награда. Грэмми премию музыкальную престижную получили Москвы солисты ансамблем с «Вместе дирижер» и «Альтист знаменитый». Фролов Ян был вами в студии в
1: «Реверс Ньюз».

0: Для пескострущиков фасадов старых зданий Амстердама Марка ван ден Хугенблома и Веры фон Луц прозвучала эта композиция.
1: А следующую композицию в Румынии уже много лет ошибочно считают танцевальной.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
2: Упс! Упс!
3: Неповторимо.
2: Упс!
3: Радио.
2: Упс! Упс! Ауч!
1: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
0: Так, позвоним в Москву. Роману.
3: Алло.
0: Роман, вы в прямом эфире сейчас на радио.
3: Ох, замечательно. Ну... Блин, а я в метро.
0: А, хорошо как.
4: В метро.
0: Отлично. А где какая станция? Станция какая?
3: Савеловская.
0: Савеловская.
4: А вы к телефону шли, что ли, к дежурной? Снимали у нее трубку?
3: А то. Бежал по эскалатору, думаю, не догоню телефон.
0: Но слышимость хорошая. Очень быстрый интернет за счет скорости поезда.
4: А вы в сторону Тимирязевской или Цветного бульвара?
3: Цветного бульвара.
4: Цветного, значит, в центр едете?
0: Вы сейчас идите в буфет, куда-нибудь в вагон-ресторан.
3: Еще раз,
4: не слышно. Но на какой станции сходить будете? Сорвался. А, кстати, я лично помню, на станции метро «Парк культуры» так. был секретный буфет. Очень ага. прикольный. Так. Где ты мог, прежде чем спуститься по эскалатору ага. на кольцевую, ты мог неожиданно ломануться в какую-то совершенно не ничем не подкрепленную, никакой информационной табличкой дверь, и там пройти чуть-чуть, метров 20, и попадал в секретный буфет, который находится в метро.
0: Иди ты.
4: Да, да. Я тебе честно скажу, потому что я ходил там исправно в течение 8 лет, возвращаясь из хореографического училища. Был такой секретный буфет, знаешь, как депо неожиданные бывают.
0: Фантастика, да. Для своих. Сейчас звоним
4: сейчас
0: в метро.
4: Сейчас он как раз на Цветном бульваре.
0: Так. Судя по связи, он еще в метро.
4: Еще в метро, да.
3: Да.
0: Роман.
3: Да.
0: Ну, вы вышли уже или еще в метро?
3: Да, вышел, конечно, уже.
0: Как там обстановка?
3: Замечательно. Все бегут.
0: Неуклюже, по лужам?
3: Практически. Но пока еще луж не организовалась, но, думаю, сегодня ливанет.
0: Сейчас грянет, да? Вот передали штормовое предупреждение. А вы всегда, вот как передают штормовое, вы погулять едете?
3: Обязательно. Очень люблю гулять под дождем.
0: А вы в каком-то спецкомбинезоне ходите?
3: Нет, как раз в полном его отсутствии.
0: Босиком под дождем
4: сейчас вот
0: потанцевать.
4: А где конкретно прям находитесь? Вот где
3: на Кузнецком мосту.
4: Ну и как гуляется?
3: Прекрасно. Ну, мы пока только начали.
4: Компания шумная или...
3: Ну, собирается. Мы как обычно, думали, придем последние, но, как всегда, оказалось, что первые.
4: А куда пришли первые? Вот какое-то у вас место встречи какое-то еженедельное?
3: А мы прям у выхода, у метро встречаемся, а дальше двигаемся уже.
4: Бог на душу положит.
3: Да.
4: А это еженедельно у вас такой мацион, да?
3: Это через день. Я очень люблю гулять.
4: Через день.
0: По четным, что ли?
3: Ну, иногда по четным, а когда вот 31 день, потом переключаемся на нечетное.
0: Прекрасно. Какой-то почетный, понечетный пешеход Москвы.
3: Ну да.
0: Звание надо было. Ну, молодец.
4: Интересно.
0: Ну что ж, тогда счастливо погулять. Попутного
3: спасибо.
0: Ветра в спину, но не ураганного.
3: Да. Спасибо, вот тут друзья все машут ручками. Вам пламенные приветы.
0: Прокричите что-нибудь хором нам. Я не верю, что вас там много. Это вы нам...
3: Давайте прокричите. Так...
4: Чипальдук, допустим, есть такое.
3: Давай,
4: радио.
3: Чипальдук прокричите. Давай, раз, два, три. Чипальдук!
0: Вот. Двое вас там. Что вы нам голову морочите?
4: Ну, хотя бы.
0: Ну, ничего, мы размножим. Мы наложим, размножим. Ну, хорошо.
4: Ну,
0: плодитесь и
4: да.
0: размножайтесь тогда. Счастливо.
3: Договорились, счастливо.
0: Пока.
3: Пока.

0: разговорчики.
1: На тебя не напасешься.
2: Жаловались коровы.

По заявкам наших постоянных радиослушателей, кто на протяжении 8 и более часов не может попасть ниткой в игольное ушко, прозвучала супрематическая музыкальная инсталляция в исполнении дуэта «Wild Blood». А сейчас немного хоровой музыки на радио «Чипльдук».

Радио Чипльдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21:21. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Всякий, кто хоть сколько-нибудь интересуется медициной, знает тот факт, что...
1: Что хотя в мире практически побеждены такие болезни, как чума, холера, тиф и проказа. Однако в 1992 году на стадионе в Роттердаме состоялась грандиозная драка.
0: Итальянских тифози, немецких холериков, французских проказников и голландских чумичек. Задумайся!

0: Вы слушали музыку для таксидермистов, которая идеально подходит для набивки свежей березовой стружки и пенопропиленовых шариков в шкурке экзотических грызунов.
1: Ну а следующий трек способствует лучшей усвояемости салата с рукколой, тигровыми креветками и чесночными сухариками, слегка спрыснутыми бальзамическим уксусом. Приятного прослушивания!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 22 часа 22 минутки.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.

0: проверенные временем. Из архива радио Чипальдук.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: С вами быть радио Чипальдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
3: Родственницу Барака Обаме дала право на проживание в Америке. Зейтуни Аньянга приходилась президента тетю, она единокровную сестру отцом Обаму. Почти всему свою жизнью проживет в Найроби, где работать программистом. Ее принять решением уехала из Кении, где ее, как представителем третья по численности страной народностью, Луо, находится под угрозой. Информировать агентством. 17 мая президента Российским футбольный союз Сергея Фурсенко объявляла о заключении контракта с голландской специалисте Дикой Адвокатах, который в ближайших 2 года есть главному тренеру сборную нашей страной. Адвокатам расторгнут соглашением с национальной командой Бельгию сменится на эту постом своя соотечественника Гусей Хидинка. Написать корреспондентах.
2: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка» и новостях. И снова звучало немножко на музыкой об радио Чипльдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: листая страницы русской классики. Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Том 1. Читает дипломант конкурса чтецов «Русское поле» Кирилл Кольчугин.
1: Bien, mon prince. Je n'ai lu que ne sont plus que des apanages des поместья de la famille Bonaparte. Non, je vous préviens que si vous ne me dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de ces antichrists, ma parole, je crois, je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami, vous n'êtes plus mon vénérable. Qu'on vous dit, ну, здравствуйте, здравствуйте. Je vois que ne je vous pas peur les mois. Садитесь и рассказывайте.
0: В программе «Листая страницы русской классики» отрывок романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир» прочел дипломант конкурса чтецов «Русское поле» Кирилл Кольчугин.

Three.

soldier's bones.

0: Музыка для разрабатывания локтевого сустава прозвучала в эфире радио Чипльдук.
1: Продолжает наш плейлист саундтрек из снятого на смартфон скандального фильма «Мьянг Пхи в пижамах».
0: Почему-то не пропущенного недавно в эфир на лаосском телевидении.

0: поэзии на радио Чиплетук.
1: Арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, ам-зам-зам, арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, ам-зам-зам, арами, арами, гули-гули-гули-гули-гули, ам-зам-зам, арами, арами, гули-гули-гули-гули-гули, ам-зам-зам. Это модный танец арам-зам-зам для мальчишек, девчонок, их пап и мам, для господ и дам, и их пап и мам, for gents and ladies, и их мелких бэйбис, красивых, влюбленных, солнцем опаленных, зноем утомленных, морем просоленных. Мы всех друзей сегодня соберем, и вместе с вами мы танцуем и поем. Это модный танец арам-зам-зам. Его знают здесь и его знают там. Ахмед, Магомед, Арсен и арам-зам-зам. Гули-гули и чиксы танцуют. People hi, people welcome, шалом, бонасера, салям алейкам. Here comes the party и арам-зам-зон. So come on everybody, let's sing that song. Солнце светит взрослым и детям, оттого и хочется петь им. Море, небес, синева, солнце, листва, трава, мурава. Ищем девчонок, ритмом увлеченных, незрелых и ученых, коричневых и черных. Милые лейдис, прекрасные дамы, нас интересуют также молодые мамы. Молодые мамы хороши, гуляют от души. Спокойной ночи, малыши! Come on everybody, беремся в мини-баре. Нам необходимо каждому по паре. Вы мои русалки, я ваш витязь. Мы идем, девчонки, берегитесь! На каждую маму по арам-зам-заму. Шоу-программу с уходом на рекламу. Киски, малышки, зайки и лапули, идите к нам, девчонки. Гули, гули, арам-зам-зам, арам-зам-зам. Гули-гули, гули-гули-гули, арам-зам-зам, арам-зам-зам. Гули-гули-гули-гули-гули.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Зам! Зам! Зам! Зам! Зам!
2: Оя!
0: Сигналы точного времени передавал зам главного редактора Епихин О.

сон – это отдых. От самого себя. Герберт Прокноу.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

по заявкам наших многочисленных радиослушательниц, прозвучала песня, способствующая увеличению груди без хирургического вмешательства. А сейчас немного хоровой музыки на радио «Чипльдук».

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Так, Дубасенко сообщает. «Хай-фай гангстерюги. Слушаю вас и радуюсь тому, что вы есть. Естественно, буду рад услышать телефонную трубку, но могу по случайности или из-за сна пропустить очень важный звонок для меня. В любом случае, номерок оставлю, номер, мало ли чё». По скриптум. Мама с папой именовали Васей, а живу в Ярославле. Ярослав. Понятно.
4: Вообще, это хорошая фрировка. Мало ли чего. Это как вот расшифровать? Мало ли чего.
3: Правильно ли я набрал?
4: Я даже не готов.
5: Алло.
3: Это Василий. Добрый день.
5: Добрый день.
3: Василий?
5: Конечно, Василий.
3: Василий, Ярославль?
5: Да.
3: Это гангстерюги вам.
5: Это в кос.
3: Вам, значит, стучаться в дверь. Ваш.
5: Ух ты, как здорово, что гангстерюги.
3: Да.
5: Вы смогли мне позвонить. Очень супер. Очень рад вас слышать.
3: Ну
5: и
3: да.
5: Ментально видеть.
3: Что мы... нам там гангстерюгам интересненького можно нагангстерить в Ярославле, скажите?
5: Ну, тут, как говорится, на любителя гангстерства. Мы, например, вот... Я, например, диско-гангстер.
3: Диско-гангстер?
5: Да, диско-гангстер.
4: В чем это выражается?
5: Наверное, я очень люблю диско и гангстерю под это диско.
3: Вот ну, мы сейчас подождите. Это и послушаем. Мы давненько не брали в руки шашек.
4: Ну что же теперь у нас? Мы помним диско, но это же было давно. А что же у нас современное диско? Оно какое? Это что у нас такое? Или вы слушаете старое, ну, при царе Горохе, вот это еще во времена...
3: Ретро.
4: Ретро.
5: Я слушаю, наверное, ретро все-таки диско. И оно такое, как Бонни М.
3: Давай послушаем.
5: Формате Бонни Эмма.
4: То есть вы, значит, у нас и вам сейчас 57, вот в этом возрасте вы находитесь.
5: Не, ну голос на самом деле ни о чем не говорит. Мне
4: то есть 65?
5: Да.
4: Ну что же.
5: В реале 65.
4: Понятно. Ну что же, вот наш
3: телефон. Каждый уважающий себя меломан должен переболеть, как корью или свинкой, он обязательно должен переболеть диско.
4: Безусловно.
3: Поэтому...
4: Значит, Бонни М вас до сих пор теребит, бередит и волнует.
3: Или наоборот, замедленное развитие.
5: Ну, кстати, я не могу отрицать второй вариант.
3: Ну, а это, кстати, не так плохо, да. Куда торопиться-то? Понимаете, раньше разобьешься, раньше, как говорится, надо и сворачиваться.
4: Да, а то вы сейчас
3: надо оттягивать этот момент.
4: Находитесь в середине 70-х. Это лучшее время в истории.
3: Начало жизненного пути.
4: Да, это очень хорошее время.
3: Ну, поставьте нам какое-нибудь что-нибудь диско.
4: Да, ведь слушатели Чипальдук, они же... Ну, конечно, есть многочисленные. Давайте просто у вас что-нибудь есть такое из этой эпохи? Может быть, слушатели Чипальдук и не в курсе про такую музыку, как диско?
5: Может, вот как-то вот не хочется по попсовой-то схеме, как говорится, двигаться.
4: Так вы по ней не двигаетесь, Диско-то оно ж большое. Есть же разные коллективы, правильно?
5: А может быть, тогда Отто Ван подойдет нам с одноименной песней D-A-S-E-O?
4: Ну что же, можно?
3: Ну, это такое проверенное...
4: Вы знаете, последний альбом Джамироквая, вот такой коллективчик, если вам что-то говорит, вот он очень даже диско, и даже хорошее, и оно такое ретро-модерн. Вот всячески вам рекомендую. Послушайте, вот...
5: Нет, Джамироквай он во всех, так скажем, во всех ипостасях хорош, начиная от того, что...
4: Последний альбом, он как раз диско. Вот там все дело. Там очень много диско-ритмов.
5: Очень круто, спасибо. Вы прямо меня ведь...
3: Нет, ну давай мы у нас сейчас по нашим заявкам.
4: Давайте потрясем тем, чем у кого что осталось.
5: Ага, а я могу на память зато спеть на русском языке песенку группы Pepsi, если вы в курсе про такую. Тоже у него называется диско.
4: Ну, давайте.
5: Или это как бы не совсем формат...
3: Так это хорошо. Это у нас...
4: Да пойте, давайте, пойте.
3: Именно то, что не формат, это и есть наш формат.
5: Супер. Ну, начну с припева.
3: Да, я представлю сейчас вас сначала. Секундочку. Да. Василий Ярославль представляет.
5: Диско, это диско, это диско, у-ла-ла. Диско, это диско, у-ла-ла. А что-то дальше-то у меня и слова-то и закончились.
4: Само по себе
5: память.
4: У-ля-ля
3: уже, конечно.
4: Уже пища для размышлений, понимаете? Пища — это же неотъемлемая часть программы «Из песни слов не выкинешь».
3: Кто помнит, тот понимает.
5: Да. Согласен с вами, ребята, супер. даже вот радостно, растерялся, не ожидал так
3: ну, здорово,
5: быстро вас
3: здорово.
5: Услышать. Ну, с удовольствием вас услышу еще раз, если я вам уже надоел.
4: Не признаемся, да, вы осточертели порядка.
3: Спасибо, да. Ну что, от Таванна на прощание под занавес, не?
4: Так от Таван же у нас где? Будет сейчас у нас заведен? Или у вас Пепси максимально?
5: От Таван. Ну вот сейчас, к сожалению, технически мне невозможно не от Таван. Но
3: ну
5: это
3: ладно,
5: только
3: тогда мы...
5: из моего репродуктора, да? T-A-S-I-O. T-A-S-I-O.
4: Ну вот и все.
3: А
4: вот
3: какая была еще диско-песня, где тоже аббревиатуру пели? Помните? Village People.
4: YMCA. Да, поэтому это похоже. D-I-S-O и YMCA. Там 4, да. Кстати.
3: Вот
4: а тут
3: их надо объединить.
4: Да. Счастливо.
5: Да, это был бы неплохой микс. Спасибо большое, ребята.
3: Все, оставайтесь с нами. Пока.
5: Удачи. Спасибо. Пока.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2:02.
1: Радио Чипльдук. Последняя

0: Трэш, трэш, трэшничок.
1: Детка, нет, ну в хорошем смысле, конечно. А утром, я сделаю тебе восхитительный фруктовый фреш. И главное, что это утро

Много сообщений пришло на наш пейджер с вопросом, кто автор песни, которая только что прозвучала в эфире радио Паттайя FM. Ответы на этот вопрос знатоки могут присылать на наш факс-модем. Ну, а мы продолжим наш эфир композицией для разнашивания лабутенов.

Нирвана на радио Чиполитук. Вам хочется отдохнуть на Карибах, купить арабского скакуна, иметь в гараже красный Ламборджини и серебристый Бентли, счет в швейцарском банке.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы я был главой государства, проигравшего войну, и должен был бы подписать договор о капитуляции, то перед тем, как поставить подпись, я бы пробежал глазами документ и воскликнул пораженно: «Погодите! Я думал, что мы выиграли!»
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: don't like Moscow.
1: Next message.

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В студии радио Чипельдук Максим Соловьев. В эфире новости. Российский мультфильм «Фиксики» купили для китайского рынка. Мультипликационный сериал будет выходить на двух языках – русском и китайском. Одной компании, являющейся самой крупной на китайском рынке, были выкуплены права на четвертый сезон популярного мультсериала для детей «Фиксики». Компания, которая специализируется на потоковом видео, приобретает эксклюзивные права на территории Китая на новые 52 эпизода сериала «Фиксики», которые будут произведены в ближайшем году. Российский сериал «Фиксики» рассказывает о маленьких человечках, которые живут в различной технике. Они объясняют детям, как все устроено в мире техники и технологий, делятся знаниями по географии, химии и физике. Продолжим новости. У микрофона Максим Соловьев. Новости технологий. Самые легкие пароли для взлома назвали эксперты. Мошенники легко взламывают пароли из простых слов. Например, «пасворд» или «кверти». Самые простые пароли представляют из себя личные данные пользователя. Рекомендуется не использовать дату рождения, имя или номер телефона. Почти в 100% случаев компаний получилось выяснить коды, чтобы войти в учетные записи. Ведь главная проблема – это очень простые пароли. Одни из самых известных паролей – месяц-год в латинской раскладке. В одной из компаний этот пароль использовали 600 человек. В начале мошенники пробуют вводить самые обычные известные комбинации, а уже после этого, в случае неудачи, пробуют личные данные пользователя. Специалисты утверждают, что труднее всего будет взламывать пароли, состоящие из случайных знаков, цифр и букв. Однако в этом случае важна длина пароля. Это были новости на радио Чипыльдук. В студии у микрофона был с вами Максим Соловьев. Всего вам доброго!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.